0: общения. Уж молчу навод про отношения. Я хотел бы простить, но стеной между нами другой.
1: Другой пацан!
0: Я случайно взял монтировку. Будешь знать, як лакать газировку и устраивать поползновенья на тортик чужой.

Корона твоя у небе ясным венчаю, чудо свет веселкой заиграет. Не існуєш ти, а лиш так вирознать.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Витаю, гэта программа Евразум.
5: И самые важные подзеи из сэнцы серады 29 липеня.
4: Ці завядзе Украіна крыміналку на Лукашэнку?
6: Він можа даць да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да,

На Еврорадио новини спорту. Европейские футбольные федерации могут бойкотовать чемпионат света, коли ФИФА продаст частку коммерческих прав на турнир приватным инвесторам. По поводу информации крыницы, на этом тыдне представники краин-членов УЕФА проведут экстренную видеоконференцию, каб обмерковать махчимые меры у отказ. Ранее ФИФА подтвердила намер створить новую коммерческую компанию, у якой плануется притягнуть внешних инвесторов, при этом сама организация заховая полный контроль над футбольными и спортивными решениями. Конфедерация краин Полночной Америки раскритиковала планы ФИФА продать частку коммерческих прав на чемпионат света. У ее заяве отмечается, что про инициативу ее представники доведались со средств массовой информации и только после этого с официального пресс-релиза. Конфедерация выказала занепокоенность тем, что проект не был загодя обмеркован с футбольными организациями. Былый президент ФИФА Йозеф Блаттер раскритиковал планы организации продать долю у чемпионате света приватным инвесторам. А кроме того, швейцарский функционер негативно оценил сближение теперешнего керовника ФИФА Джани Инфантино с президентом США Дональдом Трампом. На думку Блаттера, такое сотрудничество набыло финансовый характер и может нанести серьезную шкоду сусветному футболу. Сам Блаттер был переобран после коррупционного скандала. Узденский Неманец сутыкнулся с финансовыми тяжкостями перед групповым этапом Кубка регионов УЕФА. Про это рассказал директор клуба Алексей Пинчук. По поводу его слов, сродков, которые выделил УЕФА, не хапая, бо значная их частка пойдет на оформление виз. Додатковую поддержку команде пообещали Федерация футбола Минской области и местовый райвыконкам. Нагадаем, у листопаде Неманец у Ирландии сгуляя с ирландским Манстером, хорватским Сплитом и мальтийским Корми. Это были новини спорту. Заставайтесь на Еврорадио.

0: could have, but I didn't. Hit it!
1: Еврорадио. Хваля без цензуры.
2: Недавно президент Казахстану Касым Жомарт Токаев публично сказал Путину, что не разумеет его войну. Пропоновал ее заморозить и рухаться у бок долгочаканого миру.
3: Путин тут же завершил диалог, пообещавши казахстанскому коллегу тримать его у курсе подей.
2: Однако экспертка в международных отношениях Роза Турарбекова меркует, что слова Токаева трактуют все вокруг неправильно. Про это она рассказала у эфира Еврорадио и подлумачила, что на сам речь имел на увазе, звертаючися до Путина, казахстанский президент.
4: Самое главное, не учитывают внутри казахстанскую ситуацию. Не учитывают. Вот про все что угодно пишут, а вот что внутри Казахстана происходит, не пишут. А это ведь как с Литвой и как с Польшей. Внутриполитический фактор имеет значение. Имеет значение. В чем заключается внутриполитический фактор? Но я хотела бы обратить внимание, там на казахстанской версии «Радио Свобода», «Радио Азаттык», там, например, комментарий был от нашего известного казахстанского эксперта. Я всегда всем рекомендую его. Досым Сатпаев, да? Досым, он, например, он, в принципе, он близок тому, что я думаю. А обратите внимание, белорусская аудитория и украинская аудитория меньше обращают на это внимание. Ну, понятно, у каждого своя повестка. Обратите внимание, в последнее время участились вот эти учащенные атаки на инфраструктуру, в том числе, да, инфраструктуру транспортировки нефти со стороны ВСУ в сторону России, так или иначе затрагивают и казахстанские интересы. Почему? Потому что там несколько недель тому назад был нанесен в том числе удар по КТК. Объясню, это Каспийский трубопроводный консорциум, который является основным каналом вывоза казахской нефти из Казахстана через Новороссийск. Да-да, теперь вы начинаете понимать, в чем дело, да? Причем украинская сторона отрицала свою причастность к этому. Ну, естественно, российская сторона говорила, что это все сделали украинцы. И украинская сторона отрицала эту свою причастность, потому что они считают, что это намеренная провокация со стороны России, дабы вовлечь Казахстан, привлечь Казахстан на свою... Ну, не берусь судить, там как бы разбираются там специалисты, если возможно вообще. Вот, вопрос заключается в следующем. На тот момент основная мощность экспорта казахской нефти была остановлена. Для внутриказахстанской ситуации, извините, это очень тяжелая ситуация, особенно учитывая, что доходная часть бюджета Казахстана на сегодняшний день сокращается. Как вы знаете, Токаев только что недавно переутвердил Конституцию под себя, но он же еще не прошел через эту процедуру продления полномочий. Ему надо обеспечить более или менее социальную стабильность. Ну, в том виде, в котором она сегодня существует. То есть у Казахстана есть свои внутриполитические, своя внутриполитическая адженда, которая диктует необходимость прекращения войны. Это первое. Второе. Тот фактор, на который пока никто не обращает внимания, я надеюсь, что казахские эксперты рано или поздно начнут об этом говорить, это введение Каспийского моря в возможный театр военных действий. Вы помните, что был нанесен удар по иранскому судну или что-то такое было в Каспийском море, да? Каспий становится время от времени объектом нападения, что это там северная часть Каспия, это Россия, там же нефтяные всякие разные могут быть предприятия, вот Иран тут же на юге, но кроме и России, и Ирана между ними находится Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. И встает вопрос, например, защиты подводных этих самых, подводной инфраструктуры, что очень важно, например, для Казахстана, подводный трубопровод из Казахстана в Азербайджан, например. Вот. Ну и так далее и тому подобное. То есть Каспий для Казахстана, например, является одним из выходов во внешний мир, помимо Черного моря, помимо Новороссийска. Вот если тут будут отрезать, то, конечно, это совсем другая история. Короче говоря, сливки с первых лет войны, сливки были, заключались в этом обходе санкций. Обход санкций осуществлялся через страны Центральной Азии, и там товарооборот вырос, там бенефитов было, ну, очень, много было всяких разных вкусностей, да, кому война, кому мать родная, мать родная была вот как раз-таки Центральной Азии и Китая. И Индии, кстати. Вот. Но на сегодняшний день эта история с бенефитами, она заканчивается. И так как она заканчивается, у Токаева есть конкретная политическая ситуация, а уже не говоря о том, что его Си Цзиньпинь, по казахским источникам, его именно Си Цзиньпинь попросил. Не знаю, верить этому или нет, но это похоже на правду. Это похоже на правду. Потому что между Токаевым и другом Си сложились очень теплые отношения, по-настоящему теплые отношения. Поясняю, почему? Потому что Токаев один из немногих президентов в мире, который говорит на китайском языке и напрямую общается с Си. Это для Китая очень, я сказала, важно. Вот, поэтому, когда Токаев приехал в Омск, и сделал это заявление, он это не согласовывал с Путиным. Он это скорее согласовал с Си Цзиньпинем, и руководствовался он своими личными политическими интересами и национальными, которые почему-то никогда не берут в расчет, когда анализируют такого рода его заявления. Ну а если вы помните, Токаев всегда был сторонником того, чтобы придерживаться определенных принципов международного права. Это он говорил про квазигосударственное образование, если вы помните, и он этого своего мнения не изменил. Он отказался вступать в союзное государство, он фактически затормозил процесс развития Евразийского экономического союза, при этом продолжает, конечно, сохранять добрососедские отношения с Россией, имея такую границу из зависимости транспортную от России. Конечно, надо поддерживать хорошие отношения с северным соседом, это понятно. Но вот таким образом стоит интерпретировать любое заявление политическое главы государства, а не так, что он выполняет чью-то просьбу, он является посланцем от кого-то к кому-то, а в первую очередь он должен здесь иметь в виду либо свой личный политический интерес, либо национальный. Иначе его заявление, я бы считала заявлениями сумасшедшего, неадекватного человека. Потому что он глава государства, он в первую очередь должен думать о себе, как политическое животное. Вот, и потом уже о том государстве, которое он представляет. И в третью очередь о том, кто чего там хочет рядом. Китай ли, Россия ли, Турция ли, Соединенные Штаты ли.
3: Роза Турарбекова, экспертка у международных отношениях, прокомментовала сенс реплики Токаева, адресованной Путину, про то, что ему не зрозумелый сенс войны.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Сьомая у Беларуси, шостая у Польши.
3: Владимир Зеленский прилетел в Польшу и встретился с Дональдом Туском. У Белостоку собирают подписи за белорусские службы у церкви Святого Иоанна Богослова. Литва нашла на меже с Беларусью еще один нескончанный туннель для мигрантов.
2: С новинами Балалаевская.
3: У середу 29 липня у Люблине отбылася встреча украинского лидера с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Президент Украины прилетел у Польшу на зворотном шляху с Вашингтону, где в авторок 28 липня удельничал у встречи с президентом Злучаных Штатов Дональдом Трампом и у церемонии похования сенатора Линдзи Грэяма. Планавалася, што тэма размовы будзе падсумаванне візіту Зеленскага ў Злучаныя Штаты. Прэм'ер Польшчы пацвердзіў гэта ў платформе X. Прэзідэнт Зеленскі паінфармаваў мяне аб хадзе размова ў Вашынгтоне. Таксама мы абмеркавалі пытанні польскіх інвестыцій ва Украіне, антыбалістычнай супрацы і падтрымкі Украіны ў яе барацьбе

Тот створцы для человека знак. По ясностям то откричь мог бы его вторжальность слово. По ясностям то откричь мог бы его вторжальность.

0: Раніца з рацією чацвер, інфармацыйна-музычны эфір. Для многіх праваслаўных жыхароў Падляшша беларуская мова – гэта не толькі мова сям'і, але і мова малітвы, якую яны чулі ад сваіх бацькоў і дзядоў. Цяпер у Беластоку працягваецца збор подпісаў за тое, каб беларуская мова рэгулярна гучала падчас праваслаўных набажэнстваў. Адным з ініцыятараў кампаніі выступіў актывіст беларускай хрысціянскай дэмакратыі Сергей Верамеенка. Ён падкрэслівае, што гаворка не пра супрацьпастаўленне не мов, а про право верников молиться и чуть Божие слово по-белоруску.
1: Ну, идея повстала, как бы она выносилась уже давно, эта идея. Особливо это соспела уже, скажем так, тематика эта. Миновито тогда, когда началась великая хваля белорусов, которые переезжали после 20-го года по разных причинах. И так я на самом деле я звернул увагу, что на боженство идут у белостоцких, ну не только у белостоцких церквах, они идут по-польску и на церковно-славянской мове. Хотя на вот и в Городне, и в Беларуси на боженство частиком проводились именовито на белорусской мове. Ну и минулый день воли, когда был, то у церкви святого апостола Иоанна Богослова у Белостоку прошла такая гоноровая имша, литургия за белорусских политвязнев, за Беларусь. И мне, я там был, мне по ширости вельми сподобалося, была полная церква людей, были не только наши белорусы эмигранты, але и так само аутохтоны были, были мясцовые, ну, белорусы и не белорусы, а громадяне Польши. Мне вельми сподобалось. Это было, ведаете, такое ажно, такое елей на сердце. Вельми приемно. Вот этого, конечно, вельми не хапая. Тому возникла такая инициатива, как звернуться до архиепископа Белостоцкого и Гданьского Якова и попросить его, как принамсі раз на месяц проводилася в этой церкви святого апостола Иоанна Богослова набоженство менавіта на белорусской мове. Вот збираем подписи, спадзеемся, что у нас все удастся.
2: Я так само была на этом богослужении на День воли, и перловинкой всей литургии, напевно, стала молитва за Беларусь, однако ей браковала 19 липня на іншым беларускамоўным литургии у городку. Аккурат. Як агулам, може бути, самі святары до гэтага ставяцца, верніки, і ці шмат уже людей подписывае гэтые листы?
1: Ну, мы, власне, только почали сбор подписов. Сбор подписов почався на фестивале Тутака, коли приезжал Павел Северинец. И он, власне, есть организатором всей этой кампании, инициатором. И он разом с жонкой с волей, яны склали текст для подписного аркуша на белорусской мове и на польской мове. Можем сказать, кампания только почалась. Я с великой охотой раздаю все подписные листы. Может быть, кто-то из наших радиослухачов, кто захочет так само поудельничать, могут зайти вести у редакцию Радио Рации, пожидано до обеда приходить, коли тут больше есть наших журналистов, корреспондентов. Подписные аркуши будут лежать у нашего секретаря, можно взять и не собирать подписи. Чем больше сберем, тем лучше. Это покажет, кольки нас, людей затекавленных, кольким людям миновито потребно говорить с Богом, размовлять с Богом на нашей, на народной мове. Треба показать, что мы хочем этого, что инициатива, идея от самих верников, от нас, то бок это низовая инициатива нас, простых громадян, верников, мигрантов белорусских.
2: Ну и со своего опыта могу сказать, что когда я спевала у хоры церкви Святого Миколая в Белостоку, то задавала питание нашему регенту, чему нема белорусской мови у храмах. И тогда сама гучало то же самое, бо нема как бы запиту на это, бо в принципе навод там открытые до таких служб.
1: Ну так, все правильно, як яны даведаюцца, что мы б хотели этого, а может не один я, не один там Павел Северинец, а шмат кто з верников. Вот так вот все ходим по одному и хочем, а вот просто надо все это намагание наше объединять у одну великую просьбу, звернуться до владыки. Я думаю, коли мы назбираем там, ну хотя бы несколько тысяч подписов, то было б вельми добра.
0: Паводле Сергея Верамеенкі, беларуская мова гістарычна была часткай духовнай спадчыны праваслаўных жыхароў Падляшша, таму яе прысутнасць у храме выглядае натуральнай. Арганізатары заклікаюць усіх, каму неабыякавыя беларуская мова, праваслаўная традыцыя і культурная спадчына Падляшша, падтрымаць ініцыятыву сваім подпісам.

0: Маса з рацией.
1: 29 хвилин на 8 у Беларуси, на годину ранее у Польши. А на белорусско-польском помежже сонечная раница и шмат солнца обещают синоптики на целый сегодняшний день. Опадки не прогнозуются. 14-15 градусов уже, максимально днем 28-29 градусов тепла. Ветер полночный, полночно-заходний, слабый до 1 метра за секунду, атмосферный тиск выше за норму. Карачей, лето вертается у наш регион у полной своей прыгажости. Яна Запольская, новини бизнесу и финансов.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. За прием российских рублев великая комиссия. Один из белорусских банков ввел комиссию 20% за прием наявных российских рублев. Пошел на такий крок не Банк Азия. Эта оплата спаганяется з усіх физичных особ, включаючи резидентов и нерезидентов. Для новых рахунков змены дейничают с 29 липня. Для рахунков, открытых до этой даты, новый тариф уступает в силу с 31 жнивня. Поведомили у пресс-службе банка. Белорусские банки у минулым месяце почали массово уводить комиссию за прием наявных российских рублев на рахунки нерезидентов. Инвестор из Узбекистана побудуя у Бешанковичах ферму. У Бешанковицком районе Витебской области запустили новый инвестиционный проект с инвестором из Узбекистана у агропромысловом секторе. На одной из ферм района уже зарегистровали новое предприемство, якое займется разведением буйной рогатой живелы. Недавно эту инициативу обмерковывали с делегацией из Андижанской области Узбекистана. Компания «Андижан Агро» плануя купить у двух мясцовых предприемств 200 голов бычков, после чего нарастить поголовье до 1000. Для этого ей потребуется реконструировать 5 помешканий на ферме. При этом основным видом деятельности компании позначено разведение бульбы. Цены у польских крамах. У червени цены на товары, что денного ужитку были у среднем на 2,7% выше, чем годом ранее. Найбольший рост цен зафиксованы у категории бытовой химии плюс 6% у поравнанне с аналогичным летошним периодом. Далее идут хлеб плюс 5,3%. Солодкости и десерты подорожили на 5,2%. Сродки особистой гигиены на 5,1%, а так само на 4,5% за год подорожала рыба. Высокие цены на кондитерские вырабы по-ранейшему заявляются выником ранейшего росту цен на какаву и шоколад на сусветных рынках, хоть тиск на выдатки у этом сегменте поступово зменшается. Что тычется бытовой химии и сродков особистой гигиены, то цены у першую чергу обумовлены больше высокими выдатками на вытворчасть, энергию, упаковку и логистику. Польские улады пообещали вертаться до регулирования цен на палево. Коли цены на нафту на сусветных биржах знову вырастут с причины нестабильности на Близком Усходе, на протягу двух опошних тыдня у вакации урад вернется до регулирования цен на палево, пообещал премьер Дональд Туск. Ранее президент Кароль Навроцкий не подписал проект закона об доходах паливных концернов и накировал его у Конституционный суд. Меж тем, доходы от нового податку для паливных компаний повинны были частково компенсовать страты бюджетных доходов, якія паўстали у вынику снижения ставки ПДВ на паливо и скорочения акцизного податку у рамках программы «Цены палива ніжэй» ЦПН. Программа дзейнічала у Польши с конца сакавіка до конца червеня. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотые 80 грошов, евро 4 злотые 33 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 88 копеек, евро 3 рубли 27 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 57 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Вот моя в Беларуси, еще моя в Польше.
3: Помощник Зеленского заявил, что Россия вырабатывает орешник без заходных складников. У этом помогает Беларусь. Палацу у центра Варшавы 9 жнивня станет бел-червоно-белым. И там живут люди. Белорусские фесты протягивают вандровку по Подляшше.
2: С нами Валя Лаевская.
3: Помощник Зеленского заявил, что Россия вырабатывает орешник без заходных складников. У этом помогает Беларусь. Черговое обвинувание Киева у бок Минску прогучало с отделу канцелярии украинского президента в питаниях санкционной политики. У российской баллистичной ракете средней далекости орешник уже амаль не засталось заходных складников. При этом многие из них вырабатывает Беларусь. Як повідомляє РБК Україна, про гэта дарацца президента у питаннях санкційної політики Владислав Уласюк розказав журналістам. І он показав обломки орешника і крилатої ракети «Бандероль», а так само заявив, що у балістичній ракеті налічується більш за 1000 складників російської витворчості, а ще каля сотні білоруської. Основна частка, виробленая у годах 2023-2024, есть 2025 год. Это значит, яны выпускают их просто теперь, отзначил Уласюк. 6 липеня этого года Александр Лукашенко рассказал про гибридную войну супраць Беларуси и пообещал, что не отправить белорусское войско на войну во Украину. Это

0: Протестное мастацтва. Электронный архив был передаден у коллекцию музея Вольной Беларуси. Атмосферу Минску 2020-го дополнить видеоинсталляция, створенная с кадров Максима Шведа, Александра Богданова и Данилы Анжарова. Фольклорный коллектив «Порымаки» отзначит свое 30-летие подчас фестивалю «Прымацкая беседа», який пройдет 1 жнивня у амфитеатры Михалова. Юбилей стане головной подеей сёлетнего свята, якое уже шмат годов объединяет прихильников белорусской культуры Подляшша. Про значение этой даты и самого фестивалю расповел директор гминного сиротка культуры у Михалове Юрий Остапчук.
1: Редко здарается, как коллектив не у 30 годов. И для нас, наверное, это вельми важная справа, потому что мы так само на этом фестивале хотели бы подяковать всем этим нашим прихильникам и всем этим людям, которые слушают коллектив «Прымаки», подяковать за все эти 30 годов, которые мы супольно разом в вельми чудовной атмосфере провели.
0: Як адзначыў Юрый Астапчук, прымацкая беседа – гэта не толькі музычнае свята, але і сустрэча пакаленняў, якая дапамагае захоўваць беларускія песенныя і культурныя традыцыі Падляшша. Фестываль «Прымацкая беседа» пачнецца ў суботу 1 жніўня о 17 гадзіне ў амфітэатры Міхалова і працягнецца да паўначы. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У нашым памежным рэгіёне сонечны дзень, прагназуюць сіноптыкі, без ападкаў. Максимально днем 28-29 градусов тепла. Ветер полночный, полночно-заходный, слабый до 1 метра за секунду. Атмосферный тиск выше за норму. Вечером и ночью так само безоблачно и тепло. Плюс 22 градуса вечером, 17 ночью, 15-16 на раницу, у пятницу. Не, в субботу завтра, уже суббота.
2: Радио «Рация». Перше. Трансграничное радио FM.

0: Федерація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Граница с Россией потихо идет до завершения, что почуем в ближайшем выпуску новин. От российского обстрелу потерпели Киев и Львов. Польша активизовала силы супротиповетранной обороны. Бронислав и Уладислава Пагажельские с Подляша посмертно стали праведниками народа у свету. Больше скажа Валя Лаевская. Про 4 хвилины уже.

0: Тут живи Беларусь.
1: Фельетон рации.
2: Итальянец Франко Малоса оказался человеком творчим. Захотелося ему античности, и он ее створил. Выкопал скил, выклал приступки из нібыта старожитных блоков, поставил колонны, статуи, навод в озеро организовал. Потом обвестил, что это все сенсационное открытие, про якое археологи чамусти молчали 2000 годов. Туристы платили за наведывание по 40 евро с человека. Усім хотелось докрануться до истории. Правда, история оказалась еще свежей и несоправдной. Итальянский суд гумор не оценил. Выник 2 года и 4 месяца тюрьмы, штрафы и обязок разобрать уластную старожитность до опошнего каменя. Здавалася б, курьезная история, але, як жартуют интернет-корыстальники, у Беларуси его одразу призначили б головным архитектором областных дожинок. Бо кто еще так переконавча умеет перетворить бетон у историю, а недавнюю будовнейшую фантазию у адраджения традиций. У нас же любовь до бутафории узведенная у державную политику. Але самое дивное нават не гэта. У Италии человек створил один фальшивый амфитеатр и атрымал тюремный термин. У Беларуси уже больше за 30 годов один человек будует велизарную декорацию. Декорацию краины, где все нібыта працуе, все развивается, все квітнее, все подтримливают, все счастливые. Каштуя гэта миллиарды из державного бюджета, страченные магчимости, разбуранные лёсы, эмиграцию сотню тысяч людей и будучыню целого поколения. И самое сумное, что у Италии спектакль урэшце закрыл суд, а у Беларуси головная декорация все еще стоит.

Гайна на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска. Наш сайт рация.com. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день на белорусско-польском помежже малооблачно и без опадков. Температура по ветру от 27 до 30 тепла. Ветер неустойливый, слабый. Атмосферный тиск выше за норму. Ну а про то, что чекаем Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно расскажу не в забаве, да, чакайтеся.

0: федерация.
1: Грузинская гостеприймальня демонструешь миновито батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.ком.

0: наш параллельный свет.
1: Без назвы ТБН, кому як больше подобается, на хвалях белорусского радио рация. Ну, а я обещал рассказать вам про помылку, про помылки, якія перешкаджают организму охоложиваться. И, ну, вядома, с надыходом спеки, моцной спеки, организм починает больше интенсивно гублять вильгать, это не секрет. Тому подтримание водного балансу бывает особливое значение. І лекары рассказали, чаму звычка піць ледзяную ваду ў спёку не заўсёды прыносіць карысць, і якой тэмпературы напоі лепш выбіраць. Пра гэта піша Інтэрія. Калі што, у спякотнае надвор'е многія імкнуцца як мага хутчэй астудзіцца, выпіваючы ваду з лёдам. Аднак спецыялісты папярэджваюць, калі тэмпература паветра перавышае 30 градусаў, такі спосаб можа аказацца менш эфектыўным, чым прынята лічыць. Па словах медыкаў, занадта халодная вада здольная выклікаць кароткачасовае звужэнне крывяносных сасудаў. У выніку арганізму становіцца больш складана задзейнічаць уласныя механізмы натуральнага астуджэння, што змяншае эфектыўнасць тэрмарэгуляцыі. Аптымальным варыянтам лічыцца вада пакаёвай тэмпературы, ну ці крыху халадней. Такі напой лягчэй засвойваецца, хутчэй папаўняе страту вадкасці, падтрымлівае нормальную працу системы терморегуляции и допомагает обновить водный баланс после потоотлучения. Так, до того ж, лекары раять обмежовать уживание солодкой газировки, да и пакетованных соков с добавленным цукром. Но я уже не кажу про алкоголь, про пиво и так далее. Что тычется газировки, да и соков пакетованных за великой колькости цукру, а так само сиропов с высоким утриманием фруктозы, такие напои дренно справляются со спыталением смаги, могут сприять страте вадкости. А кроме того, яны выкликают резкие скоки узровню цукру у крыви, что нередко сопровождается узмацнением почуття стомленности и больш интенсивным потоотлучением. И каб лягчэй пераносить вот эту летнюю спеку, специалисты рекомендуют пить все ж таки чистую воду невеликими порциями тягом усяго дня, не чакаючи з'явлення моцной смаги. Я калісьці уже рассказывал такий метод, мне рассказал его знакомый, який сутикнувся с такой парадой с боку человека, який живе при высоких температурах, там это было недзе у Греции, здаецца. И он казав, что треба пить, робить 2-3 невеликие глытки, глытка воды кожные 15 хвилин. И тады будзе лягчэй переживать спеку. Працуе, скажу, працуе.

Низкий снах, Валик, белорусская радио рация, 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье традиционно, а сегодня у день тут на белорусско-польском помежже малооблачно и без опадков. Температура по ветру от 27 до 30 тепла. Ветер неустойливый, слабый, атмосферный тиск выше и за норму.

Пусть такая житевая история у песни. Ну, а я нагадаю вам про Кола Дион с бородой, про программу, где гортаю сторонки музычного календара, да узгадываю добрых людей музычного света, которые народились вот такие же день у самые розные годы, ну и часами не обминаю больше-меньше цикавые музычные, да каля музычные подеи этого дня. И сегодня нас с вами чекают Бадди Гай, Пол Анка, Отис Тейлор, Кейт Буш, Кока Самнер, а так само гурты The Maguire Sisters, The Damned, Manic Street Preachers, The Lost Prophet. Долучайтесь, будет цікаво и музично разностайно, обяцаю. 14.10 – это белорусский час, 13.10 – час польский. Программа «Кола Дён с бородой» запрошаю.

0: подготовку эфира «Трансграничная радиорация».
1: Парадой. Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 30 липня. Тут Олесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Баді Гай, Пол Анка, Отіс Тейлор, Кейт Буш, Коко Самнер, а так само гурти The Maguire Sisters, The Damned, Manic Street Preachers, The Lost Prophets. Долучайтеся. 30 липня 1926-го народилася Кристін Макгуайр, американская удельница The Maguire Sisters, вокального трио сестер Кристін, Дороти и Филлис Макгуайр, одного из самых популярных вокальных гуртов 50-х годов. Яны были ведомые своими шматголосными вокальными гармониями, а визуально отрознивались от тем, что все три сестры были опрануты однольково и имели однольковые прически. Бадай самый ведомый

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Колодзьон з бородой.
2: 30 липня 1958-го народилась Кейт Буш, британская спевачка и композитор, працуя на стыку поп-музыки и прогрессивного рока. У конца 2012-го Кейт Буш было присвоено звание командора Ордена Британской империи. Одна из самых ведомых песен Кейт Буш «Бабушка» 80-го года досягнула 5-го места в британском хит-параде и провела у им 10 тыдняв. Цікавый факт – «Бабушка» стала первой композицией Кейт Буш, выпущенной у СССР. Пластинка з ёй звалася просто «Послушай музыку» и не утрымовывала аніяких дадзеных аб выканаўцы.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Польше, 16-я в Беларуси.
3: Трагедия у Витебску. Мужчина забил 10-месячную девчинку. Новые спортовые пляцовки выкликали спречки у жихаров Берастя. У Заславьи завершается выстава, присвеченная песнярам.
2: У студии с новинами Анжелика Лальковская.
3: Политик Павел Латушко поведомил, что передал округовую прокуратуру у Варшаве отдел по военных справах информацию про 7 выпадков спробы вербовки сотрудников Народного антикризисного управления и представников фракции коалиции Латушко и Рух за свободу. Про эти факты так само были официально проинформованы Министерство замежных справ и Министерство внутренних справ Польши. Павел Латушко закликал представников демократичного руху не замолчать выпадки тиску і звертацца ў праваахоўныя органы. Ён адзначыў, што ў выпадку спробаў вербоўкі на тэрыторыі Польшчы альбо іншых краін неабходна паведамляць пра гэта акруговую пракуратуру ў Варшаве альбо ў пракуратуру па месцазнаходжання. Паводле інфармацыі праваабаронцаў, у апошнія дні прадстаўнікоў фракцый актыўна спрабуюць вербаваць з розных акаўнтаў. Раней паведамлялася пра спробу выйсці на кантакт з дэлегатам каардынацыйнай рады Мікітам Семяненкам. У Витебску отбылася трагедия. Поводле звестак следства, 10-месячная девчинка загинула после того, как сужитель ее мати нанес дитяти несколько ударов по голове. Мужчина разлавался, бо плач немовляти перешкоджал ему гулять у компьютерной гульни. Хуткую допомогу выкликали только после того, как девчинка перестала дыхать. Медики, которые прибыли на место, констатовали смерть дитяти. Поводле местовых СМИ, семья и ранее лечилась неудалой. У доме часто отбывались конфликты. После смерти батьки детей мати почала жить с мужчином, який ранее был признан недеездольным у связи с психичным разладом. Подозреваний затриманий. Ему погрожает до 25 годов позбавления воли, пожитковое зняволення альбо навод смертное покарание. Остатних детей забрали семьи. Следство протягивается. У Берасті открыли две новые шматфункциональные спортивные пляцовки каля школ. На объектах усталявали баскетбольные кольцы, тренажеры, обсталяванне для физической подрыхтовки и сучасное покрытие. Про это поведомляє Беджі Медіа. Однако замест только становчей реакции, частка жыхароў у соцсетках раскритиковала формат урочистого открытия с уделом чиновников и перерезанием червоной стужки. Люди отзначили, что такие объекты повинны быть звичайной городской инфраструктурой, а не подставы для показания мероприемств. Особную дискуссию выкликала история с территории каля школ номер 26 и номер 28 Берастя, где ранее были спортивные зоны, а позднее частку земли отвели под будовництво шматповерхового дома. Некоторые жихары усприняли открытие новой пляцовки как элемент показухи. У Заславском музее белорусской маляванки завершается незвычайная выстава под назвой «Маляваные песняры». Сценичные костюмы легендарного ансамбля «Песняры» показали разом с маляваными диванами Алены Киш, которые стали крыницей натхнения для ее створения этих костюмов. Костюмы песняров были распрацаваны дизайнером Тамарой Карака и упершиню представлены побач за оригинальными творами мастажки. Гэты образы песняры выкарыстовывали у юбилейной программе до 25-годзе коллективу у 1994 годе. Выстава показала сувязь помеж народным мастацтвам Беларуси и сучасной сценичной культуры. Больш новинов на сайте и в социальных сетках белорусского Радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы пераменная воблачнасць, вецер лёгкі ад 1 да 2 метраў за секунду, ціск у норме. Температура паветра ад 23 до 28 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Dobry dzień, poczynajem pośladnie wieczorowy żywy efir Radio Racja, u czaćwier 30 lipienia. Razem z wami Andrzej Szczepaniuk i budu efiry do 18 godziny powodle polskiego i 19 powodle białoruskiego czasu. Przypomnę, że imianiny odznaczają dzisiaj Margaryta, Maryna, Lazar, Leonid, Ludmila, Julita, Leoport, Piotro i Rastisław. Kiedyby jeszcze nie pożadali swoim znajomym się o najlepszego, zrobicie to ciapier razem z naszym radio. U sim sionieżnim naradzęcam tak samo żadajem u się o najlepszego. A sierot tych, jakie naradzili się 30 lipienia, jość i naradzeniec z 1863 hoda Henry Ford, amerykański promysłowiec, jość narodzony u 1911 Czesław Milasz, polski literatar, laureat Nobelowskiej premii w halinie literatury i jość tak sama narodzony u 1947 hodzie Zachar Szybieka, białoruski historyk i profesor. A u naszym efiry wielmi spokojna siodnia, bo usiąż taki majem kanikuły. Będziemy dalej informować was pra ważnej apadziei z tych miejsc, gdzie żywoć Białorusy. Spodzieju się, że zastaniecie się razem z białoruskim Radio Racja, a już pośle pierwszej pieśni zapraszają was na rozmowę z naszym gościem.
0: Dzień z racji.

0: радио. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: Вось и так нават у дни с рацией прогучали примаки, а мы наближаемся уже до половы первой годины дня с рация, и застается 3 хвилины до 15.30 у Польши и 16.30 у Беларуси. И скажу вам крыху больше про надворье. Напевно усе бачите, что идзе шпёка. Хотя у нашим памежи в облачность пераменная, вечер вельми легкий, от 1 до 2 метров за секунду, а чиску норме. Температура поветра от 23 до 28 градусов. Ночью ясно, а температура так сама довольно высокая, от 17 до 20 градусов. Вечер далей будет слабый, а чиск у норме. Завтра на Белосточине, Гарадзенщине и Бераштейшчине. Усё ж таки яшчэ воблачна, а нават трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Але температура паветра днём ад 26 да 31 градусаў. І будзе яшчэ ў наступных днях, здаецца, цяплей. Толькі пра надвор'е, цяпер яшчэ песня. Я люблю твое небо шерое, а зараз по тым Яна Запольская, и новини бизнесу и финансов.

0: Рація. Інформація, музика, культура.
1: Белорусская радиорация пропонує.
2: Сайт Белорусская радиорация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску.
3: Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце рация.ком.
1: Белорусская радиорация пропонує.

Продолжаем день с рацией. Так складывается, что сегодня довольно много говорим про Белосточину, про подеи, которые отбываются на Белосточине, чи более широко на Подлаше. И наступная тема так само будет связана с Подлашем, але може ранее. Припомним еще раз, что в этом ходе 30 годов своей деятельности святкує гурт «Примаки». Давайте послухаем еще одна песня этого гурта, а она называется «Символична. Бягуть гады».

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Криночка. Православная религійная передача на беларускім радіорація. Слухайте каждую неделю у 7.05 и у 17.05 поводле польского часу. У Беларуси на одну годину поздней. Запрошая отец Георгий Рой.
0: Белорусская радиорация пропонует.

0: Еще некий час тому на будинку по улице Варшавской 1А не было ничего, что свидетельствовало про его важное призначение. Теперь над уваходом появилась шильда на польской и белорусской мовах с надписом «Центр белорусской культуры». Для белорусской супольности Подлаша это значно больше, чем просто информационный знак. Это знак того, что после многих годов чакания Белосток нарешті отримливает простору, якая повинна стать домом для белорусской культуры. Про то, что з'явление шильды означает новый этап истории центра, каже супрацовница установы Ілона Карпюк.
1: То, что з'явилася шильда, это знак того, что мы чули штораз частей, як потрапить у центр, а где уваход до центра, а який это будинок центра, и хотя есть информация, что это Варшавская 1А, то все ж таки шильда необходима была для того, каб люди просто ведали, где мы знаходимся. А покольки маем записано у статуте, что можем користаться назвой польской и белорусским перекладом на назвы установы, вирішили просто, что поскольку это саморадовая установа культуры, и можем використовывать записи нашего статуту, и мы повинны позначать просто, что у просторы культурной есть меньшости, и они так само користаются разными правописами, разными алфавитами, и тому с самого початку ведем деятельность двухмовную, как минимум, ведомо, часом користаемся так само и из говорок, а на этот раз просто вырешили, что шильда будет двухмовна, так как завсёды на огу пересылаем так само свой логотип, и он так само використовывает две мовы. Але еще это не конец этой шильды, я на то, только на этот момент показываю, в каком будинку размещается Центр белорусской культуры Белостоку. Еще будет дополнение этой шильды, але постараемся дополнить эту шильду в тот момент, когда, думаю, запросим больш афіційна. У центрі, калі наша зала для майстер-класів, презентацій, зустрічей буде так само підрихтована для того, каб зустрікати гостей, і тоді доповнім шильду, і вона буде вже повноформатна. Так що тепер це указання для тих, хто по різних справах спробує трапити у центрі, каб було це ясно і зрозуміло.
2: Бо всі питаються, коли вже буде яке відкриття, де можна буде проводити зустрічі, бо ми бачили, була зустріч з Вільнісом Беляцьким, у стінах центру це було саме відовішно. Коли ж чекати? Восінь? Який це місяць може бути зима?
1: Думаю, что до конца вересня мы должны справиться с всеми тутой справами и организацией этого места. То, что бачили до этого момента, это так само встречи у працовных местах, у наших просторах офисных, и такие просторы так само тут есть, где можно проводить встречи в обмежованном коле, але фактично якби стараемся так само створить простору утульную встречу для презентации, так само и наших книжных, чи невеличкие камерные концерты, чи навет просто мастер-класс чи зустрічі по різних темах, яких фактично є шмат у нашій публічній просторі. І думаю, що ще одна зала не пошкодить, щоб можна було такі зустрічі проводити.
2: Ці, як виявився центр АДД, щоб білоруси самі пропонували, що можна провести у центрі, подавати ніякі заявки, як це може виглядати?
1: Центр, по-перше, веде свою, думаю, багатую програму. І є що пропонувати навідувальникам, гостям і так далі. Але коли буде така простора, зрозуміло, будемо зустрікати з великою радістю різні пропонови. Чому не, коли є простора? Відомо, праця простора обмежована буде кількістю співпрацівників центру, які зможуть просто при этой просторе побывать и дежурить. Это завсёды, вядома, питание организации працы. Будем стараться плановать працу максимально эластично, каб зала використовувалася для необходимых для нас усіх, для нашей громадськості подеях.
2: И у вас у холле представлены на керунки вашей деятельности, бачим и архивы, и поездки, и мероприемства разные. Як вы сами задоволены выником, что дало, может быть, новое помешкание, и какие планы надалей?
1: Новое помешкание не надто покуль поменяло якби характер працы центра. Мы надалей сполучаем разные апали, фактично, и это архивные, и собираем книжки у спадзяюся будучую библиотеку, и проводим разные мероприемства самостоятельно, але перш за все, это видовочно у летнім сезоне, долучаемся и подтримливаем так само разные мероприемства у регионе. Вельми нас тешить, что можем побывать и у маленьких гминах, и у больших осяродках, где есть запотребование так само и на нашу деятельность, а стараемся, как и для деток за все, что-то пропоновать. И покольки дополняем постоянно свою выдавецкую деятельность, хочем так само, как доступные были книжки у час этих разных мероприемств. Так что то есть, что есть и чекание от нас, и запотребование на присутность центра и супрацу с центром, это для нас вельми важное. И в том смысле новое помещение не поменяла, а с другого боку есть простора, как уже заховывать наши архивные материалы в лепших умовах, есть махчимость набирать новые материалы, эти книжки, и есть махчимость организовать працу с упрацовником в просто лепших умовах, и это так само повышение стандарту працы людей у культуры. Это завсёды есть выклик и задача. Стараемся так само, как супрацовники центра отчували эту опеку.
2: И такое питание. Ведаем, что стан может быть крыху подвешенным. Будет еще один новый будинок для центра. Коли это чекается, и вы себе уповнены, зараз отчуваете, и, может быть, тут и застанетесь, как это выглядит?
1: Нет, это выглядит так, что покольки было уступное слово с боку Маршалковской управы, что будинок по улице Мицкевича есть у разгляде, как сядиба Центра Белорусской культуры, так мы до моменту, когда тут уладкуемся и как бы зорганизуем на ново систему працы у новых умовах, то как бы с этого моменту почнем так само как бы разглядать формально махчимости, глядеть у будучиню и глядеть за этим будинком и распрацовать шлях. Этот будинок будет мог стать сядибой соправной уже и властностью Центра Белорусской культуры, бо варто позначить, что этот будинок не полностью центр просто арендует.
2: Год приблизный переезду можем обозначить зараз?
1: Нет, году не позначим, тому что будинок в такой форме, как будинок по улице Мицкевича, это будинок, который потребує грунтовної перебудови. І він потребує з нашого пункту вежання так само і розбудови. А це не тільки час на проєкти, на усі формальні справи, але так само якби час, який потребуємо, щоб зорганізувати środки разом з нашим організатором, з нашим Подлаським воєводством. Але це фактично перспектива часу, якої відать не зможемо сьогодні. І буде відать просто, як будуть поступати праці у будучині. Так.
0: Про необхідність власної простори для білоруської культури у Білостоку говорили мал ад 2-10 годжав, а то і більш. Тепер гэты проект становіцца рэальнасцю. З'яўленне беларускай шыльды ў гарадской прасторы яшчэ адно пацверджанне таго, што беларуская культура на Падлашшы мае сваё бачнае і законнае месца. І ўжо зусім хутка будзем запрашаць нашых слухачоў на афіцыйнае адкрыццё ў Цэнтры беларускай культуры па вуліцы Варшаўскай 1А.

0: людей с того места, где они есть, накировываясь там где-то у лясы, болоты, полесские, это неким чином, ну, отобьется на ситуации у этом колгасе, с якого я наберусь. Ти нет, и так гульта, и так пьяница, где ты будешь там отлеживать баки у себе на вёсце, ти у болотах сирот комаров у мошек и бойцов с ССО, то неважно.
1: Слухайте, тут іншая ситуация. Колгасы в Беларуси, это у першую чаргу, это стратное предприемство. И они зарабатывают и працуют только у вот этот сезон сбору урожая збожжа, там у вясной яны садзяць гэты ўраджай, і вось гэты перыяд яны працуюць. Астатні перыяд там нечага рабіць. Скаціна дохне, падзеж ската у нас там заўсёды нейкія жудасныя лічбы. Пры гэтым яны непрафесійна кіруюць гэтымі калгасамі, ну і гэта зразумела, таму што гэта не іх калгасы. Таму што калгасы павінны працаваць у формате приватных фермерских хозяйств. И только тогда они приносят гроши и работают как бизнес, а не в формате, как это работает в Беларуси. С другого боку, необходимы люди, яких Лукашенко не может провести мобилизацию внутри страны. Это будет означать то, что гарант стабильности и безопасности и не утягивание у войну окажется, что это все хлусня, и он таким человеком не является для Беларуси. А это одразу падение его рейтингу, даже сярод тех, кто подтримливал его. При этом, коли их накируют на эту мяжу, тут питание, их накируют, чему их накировывают виновато на эту мяжу? Потому что там есть войсковые участки России, российские. И вот, коли их будут накировывать у российскую армию, у якости там солдат, кого-то еще у российскую армию, и они будут отрымливать заробки у этой российской армии. А зараз там заробки у контрактников достатково высокие у поравнанні с директором колгаса белорусского. И тут Лукашенко вырашает два питания. Первое питание – это платить заробки у колгасе, коли нема гроши, коли это колгас не приносит никаких грошей. И вот на во что ему платить заробки тем, кто працует там, коли они ничего не приносят. Лепи послать их працевать на контракт у военную, у российскую армию. И они будут там зарабатывать добрые гроши, тратить эти гроши на территории Беларуси, потому что эти гроши пойдут их семьям, и они будут ходить у крамы, покупать харчовые там товары и так далее, корыстаться послугами, платить податки, ну просто. При этом ему не потребно будет проводить некую мобилизацию. И он будет створять некую бачность того, что он посылает все ж с Беларуси неких людей у эту армию. Тому, мабуть, конечно, это все издекование над чиновниками, над директорами колхозу, и он погружает им, как пьяные спужались. Але, мабуть, и нет. Мабуть, он такий механизм придумал, как вот вырешить это питание. Тому что зрозуміло, что зараз прийде зима, и коли война протягнется, то Россия будет використовувати эту махчимость, потому что зимой вельми складано вести войну и для Украины у тим ліку, и тому махчимості Украины худшей за все будут меньше у сравнении с тем, как они зараз могут это робить, сопротивляться России. И тому вельми вероятно, что Россия может начать еще один наступ с территории Беларуси.
2: Гэта программа «Еўразум» и размова с Дмитра Лукашука и Алисы Рыжиченко. Гаворка ідзе про недахоп кадраў на працоўных месцах.
0: Все ж таки, наколькі вось я разумею, вялікі недахоп працоўнай сілы менавіта у рэгіёнах, менавіта у прадпрыемствах сельскагаспадарчых. Ну, про гэта ж менавіта сведчыць тое, што вось тыя узбекі, якія прыехалі, іх скіроўваюць у Віцебскую область, менавіта на сельскую гаспадарку. І калі потім потым Лукашенко сустракаўся с кіраўніком Віцебскай вобласці, ішлі размовы про то, что ну ты там ўжо уладзіў усе гэтыя адносіны с непаразуменні с этими узбекамі, яны там патрэбны, яны будуць працаваць, малако

0: Редакция.
1: Беларусь съезжает, молодь, это абсолютно разумело.
2: Сбок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радио Рация. Мы разумны.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським помежжі.
1: Фельетон Рації.
2: Італьянец Франко Малоса оказался человеком творчим. Захотелось ему античности, и он ее створил. Выкопал скил, выклал приступки из небыта старожитных блоков, поставил колонны, статуи, нават озеро организовал. Потом обвестил, что это все сенсационное открытие, про якое археологи чамусти молчали 2000 годов. Туристы платили за наведывание по 40 евро с человека. Усім хотелось докрануться до истории. Правда, история оказалась еще свежей и несоправдной. Итальянский суд гумор не оценил. Выник 2 года и 4 месяца тюрьмы, штрафы и обязок разобрать уластную старожитность до опошнего каменя. Сдавалася б, курьезная история, але, як жартуют интернет-корыстальники, у Беларуси его одразу призначили б головным архитектором областных дожинок. Бо кто еще так переконал, что умеет перетворить бетон у историю, а недавнюю будовничую фантазию у адраджения традиций. У нас же любовь до бутафории узведенная у державную политику. Але самое дивное нават не гэта. У Италии человек створил один фальшивый амфитеатр и атрымал турэмный термин. У Беларуси уже больше за 30 годов один человек будуе велизарную декорацию. Декорацию краины, где все небыто працуе, все развивается, все квітнее, все подтрымливают, все счастливые. Каштуе гэта миллиарды с державного бюджета, страченные магчимости, разбуранные лёсы, эмиграцию сотню тысяч людей и будучыню целого поколения. И самое сумное, что у Италии спектакль урэшце закрыл суд. А у Беларуси головная декорация все еще стоит.
0: Радио Рация охопливая усе дорожные погранпераходы.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: Ситуации разные.
1: Атаки на склады Wildberries уже створили проблемы для российской экономики. В Варшаве беспрецедентный набор аспирантов на белорусскую филологию. Завтра заканчивается номинование на премию «Голос поколения свободы». Про это и до иншей новины про 4 хвилин расскажет Анжелика Ляльковская. Дочекаемся разом.

американский блюзовый выканаўца, лауреат премии Blues Music Award 2009 года у категории банджа. До 1977-го Отис Тейлор выступал с разными джазовыми коллективами у Европе и Америцы. Затем он закинул музычную карьеру, почавши гандлявать антиквариатом. У 95-м Тейлор вернулся до музыки и выпустил за 15 годов творчести 11 альбомов на разных лейблах.

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Колодзьон з бородой.
2: 30 липня 1958-го народилась Кейт Буш, британская спевачка и композитор, працуя на стыку поп-музыки и прогрессивного рока. У конца 2012-го Кейт Буш было присвоено звание командора Ордена Британской империи. Одна из самых ведомых песен Кейт Буш «Бабушка» 80-го года досягнула 5-го места в британском хит-параде и провела у им 10 тыднев. Цікавый факт – «Бабушка» стала первой композицией Кейт Буш, выпущенной у СССР. Пластинка з ёй звалася просто «Послушай музыку» и не утрымовывала аніяких дадзеных аб выканаўцы.